3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место,

0: я иду домой.
1: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Москве 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске на базе спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва «Виктория» открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, новое пространство – это не просто спортивный зал, это место, где человек сможет узнать об адаптивном спорте, познакомиться с различными спортивными дисциплинами, попробовать свои силы, а также сделать первые шаги к активной полноценной спортивной жизни. Еще одним направлением в развитии адаптивного спорта в Брянской области для детей и взрослых с ограничениями возможностей здоровья, а также ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также специалистов, тренеров и всех, кто хочет узнать об этих видах спорта больше и попробовать свои силы. Открытие центра состоялось при поддержке Паралимпийского комитета России, Общероссийского общественного движения «Содействие патриотическому и спортивному воспитанию, здоровое отечество», а также правительство Брянской области. Спортсменка из Брянской области Анна Кондря взяла бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье. В 15-м чемпионате мира среди юношей и девушек и 11-м чемпионате мира среди юниоров и юниорок по пожарно-спасательному спорту приняли участие спортивные делегации из Австралии, Азербайджана, Словакии, Беларуси, Индии, всего из 11 стран мира. В составе сборной команды девушек и юниорок России в соревнованиях приняла участие Анна Кондря из Брянской области. Девушка уверенно вышла в финал в дисциплине полоса препятствий и заняла 3-е место в личном зачете. Таким образом, Аня получила бронзовую медаль чемпионата мира. С 1 сентября меняется порядок допуска детей к сдаче нормативов ГТО. Для участников с 1 и 2 группами здоровья дополнительная справка для выполнения нормативов больше не понадобится. Для школьников с 3 и 4 группами здоровья обязательным станет осмотр у педиатра или терапевта. Дети с инвалидностью смогут участвовать после консультации врача спортивной медицины с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Ранее сообщалось, более 5500 человек получили знаки ГТО во втором квартале нынешнего года. Отмечу, всего к выполнению норматива физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Брянской области присоединились более 10 тысяч человек. Так, золото завоевали 4528 человек, серебро 635, бронзу 404 спортсмена. Помимо этого, 5 знаков отличия были вручены людям с ограниченными возможностями здоровья. Стадион брянского «Динамо» оснастили новым оборудованием. Основные изменения были направлены на повышение безопасности, создание комфортных условий для зрителей, а также улучшение медицинского обслуживания игроков. В частности, на стадионе установили систему распознавания лиц, оборудовали отдельный вход для гостей, реконструировали южную трибуну и обустроили медицинский кабинет. Кроме того, на арене появились 2 дополнительных окна билетных касс, рамки металлодетектора, а также навес над входом для зрителей. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки. Теперь стадион полностью готов и соответствует требованиям Российского футбольного союза. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

трупного процесса. Вот стоит передо мной новая принцесса. Душу надо брать в упор.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Скажи.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. Три-два радио. All revolutions are impossible till they happen. Then they become inevitable.

0: Минске 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнологические мероприятия. Сельхозпроизводители Брянщины занимаются зерновыми культурами. Хозяйство заканчивает уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. В ближайшее время приступит к овсу и гречихе. Сроки проведения данных работ будут зависеть от степени готовности культуры к уборке. Продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время находится на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Личный прием брянцев провел временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Среди обращений – благоустройство территорий, организация дорожной сети, развитие социальной инфраструктуры и другие вопросы. Глава региона обратил внимание, некоторые из них могли бы быть давно решены в профильных службах и ведомствах, если бы к обращениям граждан должностные лица отнеслись внимательно. Егор Ковальчук подчеркнул, жители хотят, чтобы их голоса были услышаны, а проблемы были решены. Каждая обозначенная проблема – это конкретный запрос от жителя, который неравнодушен к тому, что происходит вокруг. Руководитель области указал на открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями субъектов области. Все здоровые и интересные инициативы обязательно найдут поддержку. Страны НАТО и Европейского Союза пытаются заранее публично дистанцироваться от военной помощи Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва вправе расценивать участие европейских стран в нанесении Киевом ударов по территории России как участие в конфликте. Российская Федерация будет иметь в виду, что делают сейчас русофобские элиты в Британии и Брюсселе, а также в Париже и Берлине и других странах НАТО и Европейского Союза. Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле неоднократно заявляли, поставки вооружения ведут лишь к эскалации и затягиванию конфликта. Как ранее указал Владимир Путин, западные покровители подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие, поставляя все новые партии вооружения и снабжая разведданными. Помимо этого оказывают другую помощь, включая направление военных советников и наемников. Льготную ипотеку продолжит развивать в России для сохранения доступности жилья и стимулирования темпов жилищного строительства. В правительстве пояснили, программа жилищного кредитования с государственной поддержкой выступает главным условием для бесперебойного возведения новых многоквартирных домов в российских регионах, несмотря на то, что субсидирование разницы в процентных ставках требует существенных регулярных расходов со стороны федерального бюджета. Правительство, несмотря на это, продолжит поддерживать данный сектор финансовых услуг для обеспечения платежеспособного спроса среди российских граждан. Рост спроса на жилье в июне в целом в России и в большинстве крупнейших городов страны аналитики связывают с грядущим изменением условий льготной программы семейной ипотеки. Ее корректировка, напомню, ожидалась еще в июле, но в итоге была отложена до 1 октября. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть. А умереть.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпроизводители приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного срока. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клина 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысячах, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже завершена в половине районов Брянской области. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук по итогам поездок по районам области и встреч с жителями. Руководитель брянского субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство жителей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работы уже сделаны, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – это одна из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб и музеев, ремесел и исторических мест, а также уникальных производств. В Кремле отмечают, киевский режим теряет устойчивость. Наглядным примером тому служит динамика на линии боевого соприкосновения. Кроме того, протекающие внутриполитические процессы, в рамках которых бывшие участники коррупционных схем, выйдя из власти, начинают клеймить своих же партнеров по коррупции. Квазиполитические судороги разрушают киевский режим изнутри. Москва указывает, европейцы не хотят этого замечать, тем самым совершают большую ошибку. Отмечается, заявление некоторых европейских лидеров по Украине вызывает только удивление и говорит о том, что власти Евросоюза категорически не понимают реальности текущего конфликта. Как ранее акцентировал Владимир Путин, российские войска проводят специальную военную операцию не столько ради территории, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Президент России заявил, отстаивается право говорить на русском языке, жить в рамках своей культуры и традиций, переданных прежними поколениями. Социальный фонд России ускорил распоряжение услугами и оформлением ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, до 1 дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления государственной помощи. В ведомстве напомнили, ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, а также тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, помимо этого героям России и труда, а также ветеранам Великой Отечественной войны и ряда других категорий. При оформлении выплаты получателю автоматически назначают набор социальных услуг. В него входит путевка в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках, предоставление лекарств и медицинских изделий. Ненужные услуги можно путем подачи заявления в социальный фонд заменить на денежную компенсацию. Средний срок рассмотрения составляет до 1 дня. Такой же порядок работает и в случае услуг вместо денег. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
12: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов. Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
8: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
9: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
1: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
16: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
18: Не застелена постель, утро не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд».
9: Организатор акции «Иберазанов» ОВ «Украин» И-320-774-604-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
10: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
11: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Мы голуби в клетках, которых не смогли отстрелять. Так пускай смотрят с тугой пустотой и укором. Ведь кроме наших окон

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнологические мероприятия. Сельхозпроизводители Брянщины занимаются зерновыми культурами. В хозяйстве заканчивают уборку ржи и тритикали, после чего техника переключится на пшеничные поля. В ближайшее время приступят к овсу и гречихе. Сроки проведения данных работ будут зависеть от степени готовности культуры к уборке. Продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время находится на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Личный прием брянцев провел временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Среди обращений – благоустройство территорий, организация дорожной сети, развитие социальной инфраструктуры и другие вопросы. Глава региона обратил внимание, некоторые из них могли бы быть давно решены в профильных службах и ведомствах, если бы к обращениям граждан должностные лица отнеслись внимательно. Егор Ковальчук подчеркнул, жители хотят, чтобы их голоса были услышаны, а проблемы были решены. Каждая обозначенная проблема – это конкретный запрос от жителя, который неравнодушен к тому, что происходит вокруг. Руководитель области указал на открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями субъектов области. Все здоровые и интересные инициативы обязательно найдут поддержку. Страны НАТО и Европейского Союза пытаются заранее публично дистанцироваться от военной помощи Украине. Как заявили в Министерстве иностранных дел, Москва вправе расценивать участие европейских стран в нанесении Киевом ударов по территории России как участие в конфликте. Российская Федерация будет иметь в виду, что делают сейчас русофобские элиты в Британии и Брюсселе, а также в Париже и Берлине и других странах НАТО и Европейского Союза. Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле неоднократно заявляли, поставки вооружения ведут лишь к эскалации и затягиванию конфликта. Как ранее указал Владимир Путин, западные покровители подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие, поставляя все новые партии вооружения и снабжая разведданными. Помимо этого, оказывают другую помощь, включая направление военных советников и наемников. Льготную ипотеку продолжат развивать в России для сохранения доступности жилья и стимулирования темпов жилищного строительства. В правительстве пояснили, программа жилищного кредитования с государственной поддержкой выступает главным условием для бесперебойного возведения новых многоквартирных домов в российских регионах, несмотря на то, что субсидирование разницы в процентных ставках требует существенных регулярных расходов со стороны федерального бюджета. Правительство, несмотря на это, продолжит поддерживать данный сектор финансовых услуг для обеспечения платежеспособного спроса среди российских граждан. И рост спроса на жилье в июне в целом в России и в большинстве крупнейших городов страны аналитики связывают с грядущим изменением условий льготной программы семейной ипотеки. Ее корректировка, напомню, ожидалась еще в июле, но в итоге была отложена до 1 октября. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ипразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Только имя твое.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
6: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности

0: Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в Аквамонтаж. 33-31-65.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну, а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит снег.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. При подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными, и, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой!

0: Авторадио. Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иперазанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы

0: 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпроизводители приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного срока. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клина в 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысячах, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже завершена в половине районов Брянской области. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук по итогам поездок по районам области и встреч с жителями. Руководитель брянского субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство жителей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – это одна из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб и музеев, ремесел и исторических мест, а также уникальных производств. В Кремле отмечают, киевский режим теряет устойчивость. Наглядным примером тому служит динамика на линии боевого соприкосновения. Кроме того, протекающие внутриполитические процессы, в рамках которых бывшие участники коррупционных схем, выйдя из власти, начинают клеймить своих же партнеров по коррупции. Квазиполитические судороги разрушают киевский режим изнутри. Москва указывает, европейцы не хотят этого замечать, тем самым совершают большую ошибку. Отмечается, заявление некоторых европейских лидеров по Украине вызывает только удивление и говорит о том, что власти Евросоюза категорически не понимают реалии текущего конфликта. Как ранее акцентировал Владимир Путин, российские войска проводят специальную военную операцию не столько ради территории, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. Президент России заявил, отстаивается право говорить на русском языке, жить в рамках своей культуры и традиций, переданных прежними поколениями. Социальный фонд России ускорил распоряжение услугами и оформлением ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, до 1 дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы предоставления государственной помощи. В ведомстве напомнили, ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, а также тем, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф, помимо этого героям России и труда, а также ветеранам Великой Отечественной войны и ряда других категорий. При оформлении выплаты получателю автоматически назначают набор социальных услуг. В него входит путевка в санатории, бесплатный проезд на пригородных электричках, предоставление лекарств и медицинских изделий. Ненужные услуги можно путем подачи заявления в социальный фонд заменить на денежную компенсацию. Средний срок рассмотрения составляет до 1 дня. Такой же порядок работает и в случае услуг вместо денег. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 19. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
1: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ивразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-00.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске на базе спортивной адаптивной школы Паралимпийского резерва «Виктория» открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, новое пространство – это не просто спортивный зал, это место, где человек сможет узнать об адаптивном спорте, познакомиться с различными спортивными дисциплинами, попробовать свои силы, а также сделать первые шаги к активной полноценной спортивной жизни. Еще одним направлением в развитии адаптивного спорта в Брянской области для детей и взрослых с ограничениями возможности здоровья, а также ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также специалистов, тренеров и всех, кто хочет узнать об этих видах спорта больше и попробовать свои силы. Открытие центра состоялось при поддержке Паралимпийского комитета России, Общероссийского общественного движения «Содействие патриотическому и спортивному воспитанию, здоровое отечество», а также правительство Брянской области. Спортсменка из Брянской области Анна Кондря взяла бронзу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье. В 15-м чемпионате мира среди юношей и девушек и 11-м чемпионате мира среди юниоров и юниорок по пожарно-спасательному спорту приняли участие спортивные делегации из Австралии, Азербайджана, Словакии, Беларуси, Индии, всего из 11 стран мира. В составе сборной команды девушек и юниорок России в соревнованиях приняла участие Анна Кондря из Брянской области. Девушка уверенно вышла в финал в дисциплине «Полоса препятствий» и заняла 3-е место в личном зачете. Таким образом, Ваня получила бронзовую медаль чемпионата мира. С 1 сентября меняется порядок допуска детей к сдаче нормативов ГТО. Для участников с 1 и 2 группами здоровья дополнительная справка для выполнения нормативов больше не понадобится. Для школьников с 3 и 4 группами здоровья обязательным станет осмотр у педиатра или терапевта. Дети с инвалидностью смогут участвовать после консультации врача спортивной медицины с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Ранее сообщалось, более 5500 человек получили знаки ГТО во втором квартале нынешнего года. Отмечу, всего к выполнению норматива физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Брянской области присоединились более 10 тысяч человек. Так, золото завоевали 4528 человек, серебро – 635, бронзу – 404 спортсмена. Помимо этого, 5 знаков отличия были вручены людям с ограниченными возможностями здоровья. Стадион Брянского «Динамо» оснастили новым оборудованием. Основные изменения были направлены на повышение безопасности, создание комфортных условий для зрителей, а также улучшение медицинского обслуживания игроков. В частности, на стадионе установили систему распознавания лиц, оборудовали отдельный вход для гостей, реконструировали южную трибуну и обустроили медицинский кабинет. Кроме того, на арене появились 2 дополнительных окна билетных касс, рамки металлодетектора, а также навес над входом для зрителей. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки. Теперь стадион полностью готов и соответствует требованиям Российского футбольного союза. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». УКРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
14: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Тестостерония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимости инфраструктуры, логистики и, самое главное, кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, который уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, помимо этого освобождения от налога на имущество организации и земельного налога, а также ускоренную амортизацию основных средств и процедуру свободной таможенной зоны. В преддверии нового учебного года в Брянской области проверяют школьные автобусы. Оценивается техническое состояние машины и исправность установленного оборудования. Отдельное внимание уделяется необходимым документам и соблюдению требований безопасности. Кроме того, с 1 сентября в Брянской области меняется порядок организации перевозок детей. Новые правила затронут школьные экскурсии, поездки на соревнования и другие групповые мероприятия. В частности, организаторы смогут скорректировать списки пассажиров уже в пути, а при поломке автобуса заменить его транспортным средством другой организации, если машина соответствует требованиям. Также при сопровождении колонны из более чем двух автобусов отдельное уведомление о перевозке не понадобится. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук отметил, в настоящее время в регионе создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель области подчеркнул, школа – это прежде всего кузница кадров экономики нашего региона. Объединенная зерновая компания начала подготовку к отбору элеваторов для формирования государственного интервенционного фонда зерна в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Механизм госзакупок через национальную товарную биржу призван поддержать внутренних производителей на фоне сложностей с экспортом и падением цен. Для стабилизации рынка власти также внедряют 100% субсидирование железнодорожных тарифов на новых маршрутах и переориентируют портовые терминалы Балтики и Каспия на перевалку агрогрузов. Сельхозтоваропроизводители южных регионов рассматривают возможность длительного хранения урожая, в том числе в рукавах, из-за логистических ограничений и невозможности быстрой переработки излишков зерна по альтернативным направлениям. Представители отрасли предлагают расширить меры поддержки, включая компенсации за сокращение посевных площадей и пролонгацию краткосрочных кредитов для фермеров. В Минпросвещение подробно рассказали о запрете телефонов на уроках в школах. Напомню, данная мера начала действовать еще с 1 сентября 2024 года. В обновленном порядке говорится, обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровья обучающихся и работников школ. Во время перемен использование гаджетов будет регулироваться правилами конкретной образовательной организации. Эксперты добавляют, многие родители также выступают за ограничения использования смартфонов детьми, поскольку гаджеты могут отвлекать школьников от учебного процесса. Что же касается школьных учителей, то, согласно опросу, более 86% поддерживают идею запрета, против выступает лишь каждый 11-й. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сейчас в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-300-49-0.
3: Возрастное ограничение 0+. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на «Черную пятницу» в «Изумруд». Организатор акции «Парзанов ОВ», УКРН, И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Сколько раз я, братцы, давал за рог, чтоб за ум не взяться, только все не впрок. Лучшую из лучших выбирал дорог, только был зыбучий

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы, в данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. В подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. Пока удачи!
0: За баранкой!

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов ОВ» Украин И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026. Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП, 32-132-56-300-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Начало учебного года не за горами. Но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 14 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ставку на увеличение посевных площадей под высокомаржинальные культуры сделали сельхозтоваропроизводители Брянской области. Согласно отраслевым данным, в последние годы широкое распространение получили соя и рапс. Выращивать их прибыльно из-за большого спроса и сравнительно маленькой себестоимости, поэтому производство растет из года в год. В настоящее время полным ходом идет их уборка. Из-за поздней весны сельхозпроизводители приступили к уборке урожая на 2 недели позже обычного срока. Параллельно началась подготовка почвы под посев озимого рапса, основной культуры из масличных, которую выращивают на Брянщине. По предварительным данным Департамента сельского хозяйства, его планируют посеять на площади свыше 80 тысяч гектаров. В целом зерновые культуры предстоит убрать с клина 168 тысяч гектаров. Рапс засеян на 112 тысячах, а картофелем занято 37 тысяч гектаров. Заготовка клубни, к слову, уже завершена в половине районов Брянской области. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в настоящее время на территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб, теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянщины, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. Россия начала расширять географию импорта бензина. Помимо традиционного поставщика Беларуси, поставки увеличивают Казахстан, Индия и ряд других стран. Ранее в правительстве называли данный механизм одной из ключевых мер стабилизации ситуации. В июле Кабинет министров расширил правила импортного демпфера для нефтяных компаний, чтобы стимулировать ввоз бензина и дизеля. Наряду с этим в ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции. Российский топливный рынок с середины июня пытается адаптироваться к ужесточившемуся дефициту. Помимо мер стабилизации, на государственном уровне каждый регион пытается по-своему сгладить ажиотажный спрос, а сами потребители пытаются перейти на альтернативные варианты заправки. Эксперты ожидают улучшения ситуации с обеспечением топливного рынка, но радикальную ситуацию улучшить смогут только системные меры, например, строительство мини-нефтеперерабатывающих заводов. Российские учителя смогут бесплатно улучшить свои навыки работы с инструментами на основе искусственного интеллекта. Обучение будет проходить онлайн. Отмечается, грамотно выстроенные сценарии работы с искусственным интеллектом повышают увлеченность учеников, помогают глубже понять материал. Для разных школьных дисциплин в программе предусмотрены отдельные сценарии. Например, учителя математики научатся создавать с помощью искусственного интеллекта анимации, наглядно показывающие работу формул и теорем. Учителя биологии и географии визуализировать природные процессы, а преподаватели иностранного языка разрабатывать интерактивные задания на основе аудио и видеоматериалов. По итогам программы учителя пройдут тестирование и получат удостоверение о повышении квалификации. Напомню, с 1 сентября в российских школах начнут преподавать профиль искусственный интеллект в рамках урока информатики. В тестовом режиме школьники также будут изучать робототехнику. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 14 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10-12 градусной отметки. Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: В цилиндре с золотым пером трудился мастер, и стол его поросший мхом.

0: Страсть. Это рок.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно! Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Горы стоят за свою семью!
2: Держите!

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество. Системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: обними меня. Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-3-49-49.
1: Возрастное ограничение 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Страсть. Это рок. В городе партизанской славы 15 часов.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: Всем привет, мы брянская группа Hardwalkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь. Быстро, проникновенно.

0: «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
12: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
13: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимости инфраструктуры, логистики и, самое главное, кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, который уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, помимо этого освобождение от налога на имущество организации и земельного налога, а также ускоренную амортизацию основных средств и процедуру свободной таможенной зоны. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук по итогам поездок по районам области и встреч с жителями. Руководитель брянского субъекта федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство жителей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – это одна из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб и музеев, ремесел и исторических мест, а также уникальных производств. Страны НАТО и Европейского Союза пытаются заранее публично дистанцироваться от военной помощи Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва вправе расценивать участие европейских стран в нанесении Киевом ударов по территории России как участие в конфликте. Российская Федерация будет иметь в виду, что делают сейчас русофобские элиты в Британии и Брюсселе, а также в Париже и Берлине и других странах НАТО и Европейского Союза. Россия осуждает любую военную помощь Украине, в Кремле неоднократно заявляли. Поставки вооружения ведут лишь к эскалации и затягиванию конфликта. Как ранее указал Владимир Путин, западные покровители подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие, поставляя все новые партии вооружения и снабжая разведданными. Помимо этого оказывают другую помощь, включая направление военных советников и наемников. Объединенная зерновая компания начала подготовку к отбору элеваторов для формирования государственного интервенционного фонда зерна в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Механизм госзакупок через национальную товарную биржу призван поддержать внутренних производителей на фоне сложностей с экспортом и падением цен. Для стабилизации рынка власти также внедряют 100% субсидирование железнодорожных тарифов на новых маршрутах и переориентируют портовые терминалы Балтики и Каспия на перевалку агрогрузов. Сельхозтоваропроизводители южных регионов рассматривают возможность длительного хранения урожая, в том числе в рукавах, из-за логистических ограничений и невозможности быстрой переработки излишков зерна по альтернативным направлениям. Представители отрасли предлагают расширить меры поддержки, включая компенсации за сокращение посевных площадей и пролонгацию краткосрочных кредитов для фермеров. Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-300-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Футбол, легкая атлетика, стрельба из лука, биатлон. В Брянске открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: История с обрушением оврага «Верхний Судок» возле многоэтажки получила продолжение. Подробности в нашем материале.
3: Техникумы, школы и колледжи. Как организовано питание в учебных заведениях Брянска? Расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. В подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой!

0: едешь с работы и слушаешь Три-два радио.
1: Всем привет. На связи Навлинская группа «Камергер». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ипорозанов» ОВЭ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 16. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Таблетка правды сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней утопать в мечтах, иметь планету

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Футбол, легкая атлетика, стрельба из лука, биатлон. В Брянске открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: История с обрушением оврага «Верхний Судок» возле многоэтажки получила продолжение. Подробности в нашем материале.
3: Техникумы, школы и колледжи. Как организовано питание в учебных заведениях Брянска? Расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: 30 августа в 16.00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16.00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-30-49-48.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
13: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнологические мероприятия. Сельхозпроизводители Брянщины занимаются зерновыми культурами. Хозяйство заканчивает уборку ржи и тритикалия, после чего техника переключится на пшеничные поля. В ближайшее время приступит к овсу и гречихе. Сроки проведения данных работ будут зависеть от степени готовности культуры к уборке. Продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время находится на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в настоящее время на территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб, теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянщины, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимости инфраструктуры, логистики и, самое главное, кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, который уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы. Помимо этого, освобождение от налога на имущество организации и земельного налога, а также ускоренную амортизацию основных средств и процедуру свободной таможенной зоны. Личный прием брянцев провел временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Среди обращений – благоустройство территорий, организация дорожной сети, развитие социальной инфраструктуры и другие вопросы. Глава региона обратил внимание, некоторые из них могли бы быть давно решены в профильных службах и ведомствах, если бы к обращениям граждан должностные лица отнеслись внимательно. Егор Ковальчук подчеркнул, жители хотят, чтобы их голоса были услышаны, а проблемы были решены. Каждая обозначенная проблема – это конкретный запрос от жителя, который неравнодушен к тому, что происходит вокруг. Руководитель области указал на открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями субъектов области. Все здоровые и интересные инициативы обязательно найдут поддержку. Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Авторадио. Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибразанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-00-49-48.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Футбол, легкая атлетика, стрельба из лука, биатлон. В Брянске открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: История с обрушением оврага «Верхний судок» возле многоэтажки получила продолжение. Подробности в нашем материале.
3: Техникумы, школы и колледжи. Как организовано питание в учебных заведениях Брянска? Расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Футбол, легкая атлетика, стрельба из лука, биатлон. В Брянске открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: История с обрушением оврага «Верхний Судок» возле многоэтажки получила продолжение. Подробности в нашем материале.
3: Техникумы, школы и колледжи, как организовано питание в учебных заведениях Брянска, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Домой!

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Два радио. Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Парзанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Футбол, легкая атлетика, стрельба из лука, биатлон. В Брянске открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: История с обрушением оврага «Верхний Судок» возле многоэтажки получила продолжение. Подробности в нашем материале.
3: Техникумы, школы и колледжи. Как организовано питание в учебных заведениях Брянска? Расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
7: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Это была политическая реклама.
9: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 30 августа в 16.00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16.00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-300-49-048.
11: Возрастное ограничение 0+.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимости инфраструктуры, логистики и, самое главное, кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, который уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, помимо этого освобождения от налога на имущество организации и земельного налога, а также ускоренную амортизацию основных средств и процедуру свободной таможенной зоны. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук по итогам поездок по районам области и встреч с жителями. Руководитель Брянского субъекта Федерации заявил о необходимости составить дорожные карты и четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство жителей на той или иной территории. Кроме того, анализируя ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, а также детским садам, по мнению Егора Ковальчука, важно оперативно получать обратную связь от жителей, где работа уже сделана, где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, участие в федеральных программах – это возможность получить деньги на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – это одна из точек роста региона. Причем ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб и музеев, ремесел и исторических мест, а также уникальных производств. Страны НАТО и Европейского Союза пытаются заранее публично дистанцироваться от военной помощи Украине. Как заявили в Министерстве иностранных дел, Москва вправе расценивать участие европейских стран в нанесении Киевом ударов по территории России как участие в конфликте. Российская Федерация будет иметь в виду, что делают сейчас русофобские элиты в Британии и Брюсселе, а также в Париже и Берлине и других странах НАТО и Европейского Союза. Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле неоднократно заявляли, поставки вооружения ведут лишь к эскалации и затягиванию конфликта. Как ранее указал Владимир Путин, западные покровители подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие, поставляя все новые партии вооружения и снабжая разведданными. Помимо этого оказывают другую помощь, включая направление военных советников и наемников. Объединенная зерновая компания начала подготовку к отбору элеваторов для формирования государственного интервенционного фонда зерна в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Механизм госзакупок через национальную товарную биржу призван поддержать внутренних производителей на фоне сложностей с экспортом и падением цен. Для стабилизации рынка власти также внедряют 100% субсидирование железнодорожных тарифов на новых маршрутах и переориентируют портовые терминалы Балтики и Каспия на перевалку агрогрузов. Сельхозтоваропроизводители южных регионов рассматривают возможность длительного хранения урожая, в том числе в рукавах, из-за логистических ограничений и невозможности быстрой переработки излишков зерна по альтернативным направлениям. Представители отрасли предлагают расширить меры поддержки, включая компенсации за сокращение посевных площадей и пролонгацию краткосрочных кредитов для фермеров. Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Не плачь.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы, развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН П 32-132-56-39-49-48.
5: Возрастное ограничение. 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса, отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. При подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. Пока удачи!
0: За баранкой!

Капуста. Это стресс.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы, развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-00.
5: Возрастное ограничение 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идут различные агротехнологические мероприятия. Сельхозпроизводители Брянщины занимаются зерновыми культурами. Хозяйство заканчивает уборку ржи и тритикалия, после чего техника переключится на пшеничные поля. В ближайшее время приступят к овсу и гречихе. Сроки проведения данных работ будут зависеть от степени готовности культуры к уборке. Продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных районах. Но несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время находится на первом месте в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Комплексная задача по подготовке к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области реализуется в настоящее время на территории региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, все необходимые технологические операции выполняются с учетом проведения контртеррористической операции. Глава региона подчеркнул, благодаря слаженной работе всех служб, теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделить дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В правительстве отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянщины, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее бюджетирование. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. Глава региона указал, правительственные новшества расширяют перспективы по работе с инвесторами. Теперь появилась возможность предлагать для новых производств площадки в различных муниципалитетах с учетом необходимости инфраструктуры, логистики и, самое главное, кадров. Егор Ковальчук сообщил, одновременно полностью сохраняется поддержка бизнеса, который уже работает на приграничных территориях. Участники свободной экономической зоны могут применять пониженные ставки налога на прибыль и страховые взносы, помимо этого освобождения от налога на имущество организаций и земельного налога, а также ускоренную амортизацию основных средств и процедуру свободной таможенной зоны. Личный прием брянцев провел временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Среди обращений – благоустройство территорий, организация дорожной сети, развитие социальной инфраструктуры и другие вопросы. Глава региона обратил внимание, некоторые из них могли бы быть давно решены в профильных службах и ведомствах, если бы к обращениям граждан должностные лица отнеслись внимательно. Егор Ковальчук подчеркнул, жители хотят, чтобы их голоса были услышаны, а проблемы были решены. Каждая обозначенная проблема – это конкретный запрос от жителя, который неравнодушен к тому, что происходит вокруг. Руководитель области указал на открытость и приверженность живого диалога как с главами муниципальных образований, так и с жителями субъектов области. Все здоровые и интересные инициативы обязательно найдут поддержку. Завтра днем погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Я ласкал твою шейку ногтиком.

0: блин, для наших делей, что из того?
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Игорь Азанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. В подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

И в завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.